0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндроковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрокович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщило агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира, и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в Парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной и, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчи в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательства, имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: При третьих краинах это одно, если то негде во волной природе.
3: В странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда оно ему понравилось, или купил его на рынке или в магазине, потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет, по крайней мере, около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Ванкова продолжила свой рассказ.
3: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель компании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
2: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
4: В подстате днес є Международный день здоровья растений.
3: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний.

0: родственников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
1: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
0: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
1: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
0: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающих среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз финнам со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего», – сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2,5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом

0: Первый матч на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс,
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них.
2: Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет.
0: Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Алкульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии.
3: «Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко, хотя у меня не было времени поднять голову. Я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение».
0: Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
4: Шарца удержал на пуку. И острова гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день.
2: Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
4: Мешар versus Horak. Филипп Мешар подтвердил наше сегодняшнее победство.
2: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
5: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
6: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, жилеткой в бакелите шермуем целко храбро.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндраковичем во время его официального визита в Словацкую республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндракович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимают участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной и, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Манкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредные организмы для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательства, имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: При третьих краинах это одно, чисто это нигде во волной природе.
3: В странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда она ему понравилась, или купил его на рынке или в магазине, потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Ванкова продолжила свой рассказ.
3: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель кампании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
2: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
4: В подстате днес е международный день здравия растлин.
3: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
2: Томас Шталига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
5: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
2: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
5: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.

среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего», – сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2,5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе, как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, Кристиан Поспишил по фамозной прегравке брата Мартина.
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них.
2: Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире.
0: После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Алкульяра, самого результативного

0: Но игрока матча плей-офф чемпионата Швеции этого года в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко, хотя у меня не было времени поднять голову, и я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали из Швейцарии. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
1: Шарца удержал на пуку. И острого гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
1: Мешар versus Horak.
0: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через «Спутник», на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, žiletkou v bakelite šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндроковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрокович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в Евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Fashion Ballet» в парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналога в Словакии. В проекте «Настройка города» принимает участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвуют 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчи в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательства, имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: В
3: странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда оно ему понравилось, или купил его на рынке или в магазине, потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет, по крайней мере, около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Иванкова продолжила свой рассказ.
3: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель компании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
2: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
4: В подстате днес є международный день здоровья рослин.
3: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
2: Томаш Шталига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
5: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
2: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
5: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
2: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «Единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающей среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

0: Спорт.
1: Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. «Для нас это отличный

0: Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2.5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу 2-летней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в этой ситуации что-то позитивное и в поисках подходящих хоккеистов для команды отдал предпочтение молодым и в основном новичкам, у которых есть шанс проявить себя и набраться опыта. Сборная Словакии одержала победу в своем первом матче на 89-м чемпионате мира Швейцарии над Норвегией со счетом 2-1. Матч проходил в высоком темпе с первых секунд, и первым серьезным препятствием для словацкой команды стало ненужное удаление за слишком большое количество игроков на льду на 6-й минуте. Однако с норвежским давлением словаки во время игры в меньшинстве справились, в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После матчевого интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них. Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Аукульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии.
2: Снажил сам зато рыхло выстрелить.
0: Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко. Хотя у меня не было времени поднять голову, я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно

0: вскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
1: Шарца удержал на пуку. И острова гол! Но!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды Монреаль Канадиенс в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
1: Мешар versus Horak. Филипп Мешар подтвердил наше днешнее победство.
0: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, žiletkou v bakelite, šermujem celko hrabro.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия поддержит расширение Европейского Союза за счет включения в него стран Западных Балкан, так же, как она поддержала Хорватию в ее интеграционных усилиях. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем хорватского парламента Гордоном Яндроковичем во время его официального визита в Словацкую Республику в четверг. В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы энергетической безопасности. В этом контексте Пеллегрини поддержал перспективу взаимного сотрудничества в области поставок нефти по хорватскому трубопроводу «Адрия». Тот же вопрос Гордон Яндрокович обсудил на встрече с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, который в том числе заявил, что Словакия поддерживает вступление Хорватии в Организацию экономического сотрудничества и развития. Глава МИД Словакии Юрай Бланар прибыл в Швецию, где принимает участие во встрече в Хельсинборге министров иностранных дел стран-членов НАТО. По словам Бланара, министры обсудят развитие оборонной промышленности и ответственность за будущую безопасность европейских партнеров в рамках НАТО. Встреча проходит в рамках подготовки к предстоящему официальному саммиту Альянса в турецкой Анкаре в июле. На встрече в пятницу 22 мая министры должны обсудить в том числе ситуацию на Украине и текущие вызовы в области безопасности в евроатлантическом регионе. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса на время процесса ее интеграции в ЕС, в настоящее время не видит поддержки со стороны государств-членов. Фицо говорит, что на данный момент в ЕС следует принять другие страны, а именно Черногорию, Албанию и Сербию. Эти три страны должны быть приняты в Европейский Союз как можно скорее, подчеркнул премьер-министр. Словацкая гражданка, которая вместе с другими активистами в рамках инициативы глобальной флотилии «Сумут» отправилась в сектор Газа и была задержана израильским военно-морским флотом, была депортирована в Турцию. Об этом сообщил агентству ТАСР Министерство иностранных и европейских дел Словакии. Генеральное консульство Словацкой Республики в Стамбуле активно следит за ситуацией. Его сотрудники будут находиться в аэропорту в момент депортации, готовы оказать словацкой гражданке необходимую консульскую помощь. Словацкие хоккеисты одержали четвертую победу на чемпионате мира и после четырех матчей у них 11 очков турнирной таблицы. Они убедительно обыграли Данию со счетом 5-1, продемонстрировав отличную игру с самого начала матча. Лучшим игроком словаков был признан Оливер Окуляр. Впервые с чемпионата мира 2003 года Словакия выиграла первые четыре матча на турнире. Балет Словацкого национального театра успешно выступил в Париже. Во вторник, 19 мая, он представил подборку из проекта «Фэшн-балет» в Парижском театре «Le Théâtre Libre», который познакомил международную аудиторию с талантами танцоров балетной труппы первой сцены, словацких модельеров, хореографов и композиторов. Руководство Словацкого национального театра придает большое значение культурной дипломатии и высоко ценит инициативу Словацкого института в Париже, а также поддержку Министерства культуры Словацкой Республики, представление нашей балетной труппы в столице европейского искусства и культуры с богатыми балетными традициями, заявила генеральный директор СНТ Зузана Тяпакова, напомнив, что балет Словацкого национального театра выступал во Франции после более чем 40-летнего перерыва.
0: Тема дня.
1: 22 мая город Тринчин, провозглашенный Европейской культурной столицей 2026 года, станет местом проведения уникального культурного события, не имеющего аналогов в Словакии. В проекте «Настройка города» принимают участие сотни исполнителей. Его концепция разработана Франтишеком Кирали и Евой Вазаровой. Петра Форнаева отвечает за драматургию. Работа над проектом длилась почти два года. В результате был подготовлен трехчасовой концерт, который объединит профессиональных музыкантов, любителей и публику. Проект поднимает важный вопрос – можно ли достичь гармонии в современном обществе, постоянно переживающем конфликты? Его авторы привлекают внимание к звукам, которые ежедневно окружают нас в городе. Первая часть мероприятия называется «Городские прелюдии». Оно проходит в центре города. Попробуйте услышать свой город по-новому. Прислушайтесь к привычным звукам, а также к тем, которые мы добавили специально для этого случая. Не ждите города, наполненного музыкой. Это не будет классический концерт. Город – это сложный организм, издающий специфические звуки, которые зависят от нашего поведения в нем, подчеркивают создатели проекта. Вторая часть программы начнется на одной из городских улиц. Здесь участники проекта исполнят два оригинальных музыкальных произведения. Первое называется «Настройка города для 300 музыкальных инструментов», созданное специально для этого случая. Второе – это интерпретация легендарного произведения американского композитора Ламонта Янга «Композиция номер 7», созданная им в 1960 году. Разные инструменты, разные исполнители, разный опыт, разный возраст, разные места, разные звуки, разные взгляды на музыку. Мы надеемся, что эти произведения будут не только красивыми, но и вдохновляющими, объяснила Петра Форнаева, рассказывая об идее проекта. Она возникла в 2020 году во время подготовки заявки Тринчи на название «Европейской культурной столицы». По словам создателей, реализация проекта в таком масштабе является исключительной, вероятно, неповторимой. Проект, в котором участвует 300 человек, причем многие из них готовятся к нему месяцами, скорее всего, можно реализовать только раз в жизни. Это произошло только благодаря тому, что Тринчин в 2026 году является европейской культурной столицей, сказала Эва Вазарова. Мероприятие бесплатное. В день его проведения публика сможет получить карту города и программу. Главная цель проекта – нужно постараться по-новому увидеть город, услышать его звуки и ритм, почувствовать атмосферу.
2: Дорогие друзья, Международное радио Словакии продолжает свою работу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдулла Рут. Вначале разрешите ознакомить вас, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. В нашем первом сюжете Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об информационной кампании, посвященной этой теме и проводимой для пассажиров в Братиславском аэропорту. В спортивной рубрике мы расскажем об успешных выступлениях словацких хоккеистов на проходящем чемпионате мира. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много увлекательного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Международный день охраны здоровья растений отмечается ежегодно 12 мая. Он был официально утвержден в марте 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН. Цель праздника – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. В эпоху открытого мира праздник приобретает все большее значение. Люди путешествуют, перевозятся растения и растительные товары, а вместе с ними время от времени нечаянно и вредные организмы для растений. Многие из вредных организмов, раньше незнакомых с нашими природными условиями, увы, легко адаптируются к нашему климату. В рамках информационной кампании эксперты Министерства сельского хозяйства и Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний проинформировали пассажиров Братиславского аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника о рисках ввоза некоторых растений, особенно из стран третьего мира, то есть за пределами Европейского Союза. Петра Ванкова из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов рассказала нам об этом более подробно в интервью. Во-первых, о зеленом персонаже, талисмане, который символизирует Международный день здоровья растений.
3: Этот талисман наглядно демонстрирует, что вредный организм для растений – это вовсе не привлекательные создания, а настоящие вредители, уничтожающие наши растения.
2: Многие люди, покупая растения за границей, например, во время отпуска, особенно в странах третьего мира, не задумываются о том, что, перевозя растения, они могут нарушать законодательство.
4: Prečo tie tretie krajiny? Pretože dovoz rastlín z tretích krajín väčšinou nie je dovolený.
3: Импорт растений из стран третьего мира в большинстве случаев не разрешен, а иногда и вовсе запрещен на территории ЕС. Это связано с тем, что на эту территорию могут быть завезены вредные организмы и болезни растений, способные нанести значительный экономический ущерб. Кроме того, мы не можем в полной мере гарантировать фитосанитарный контроль за этими растениями. Иная ситуация складывается для профессиональных производителей растений, у которых есть свои процедуры импорта растений из стран третьего мира, и они сами контролируют соблюдение всех требований. А вот для нас, обычных граждан, когда мы едем куда-нибудь на отдых, особенно в страны третьего мира, нам что-то нравится, мы хотим это привезти, но именно в этом и заключается риск. Мы можем завести организмы, вредные для растений на территории ЕС.
2: А с точки зрения законодательство. Имеет ли значение, покупаем ли мы какое-нибудь растение в магазине или, скажем, на рынке?
4: При третьих краинах это одно, если то негде в волной природе.
3: В странах третьего мира не имеет значения, сорвал ли человек растение где-нибудь в дикой природе, когда она ему понравилась, или купил его на рынке или в магазине. Потому что для ввоза таких растений необходим фитосанитарный сертификат, который обычно довольно сложно получить обычному человеку. Как правило, такой сертификат могут получить представители профессиональных компаний-импортеров растений. В пределах ЕС ситуация иная. Растения находятся под фитосанитарным контролем в рамках отдельных фитосанитарных служб стран ЕС и регистрируются так называемыми фитосанитарными паспортами.
2: В ходе нашего разговора мы видим, что пассажиры сейчас поднимаются по эскалаторам в зону регистрации, и ваши сотрудники Центрального контрольно-испытательного института сельского хозяйства рассказывают им о содержании этой информационной кампании. Но у нас здесь также есть каталог, где перечислены запрещенные растения и то, что вызывает наибольшие опасения при ввозе. Сегодня много говорят о виноградной лозе.
3: Да, импорт винограда из стран третьего мира запрещен, поскольку мы являемся одной из стран, где виноградарство играет важнейшую роль. Экономический ущерб от импорта неизвестных вредных для винограда организмов, безусловно, был бы очень значительным. Но есть и другие запрещенные растения. Их полный список приведен в европейских правилах. Самые известные из них представлены в нашем каталоге. Авокадо, конечно же, запрещен к импорту, как и картофель, черемоя или популярная хурма.
2: Что произойдет, если мы, скажем, положим в багаж кусок виноградной лозы? Обнаружат ли это на таможне? Или этот список запрещенных растений является скорее попыткой заставить путешественников задуматься?
3: Не стоит рассчитывать на то, что его не обнаружат. Во время таможенного контроля вполне может случиться, что его найдут в вашей ручной клади или в багаже, сданном в аэропорту. Если у вас обнаружат запрещенное растение, оно будет конфисковано и утилизировано, а размер штрафа будет зависеть от степени нарушения и превышения лимита. Такой штраф составляет по крайней мере около 300 евро.
2: Мы разговариваем с Петрой Иванковой из Департамента безопасности пищевых продуктов и питания Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов о запрете на ввоз растений из стран третьего мира. Многие вредные организмы и болезни смогли прижиться в наших природных условиях из-за изменения климата. В рамках информационной кампании, проводимой непосредственно в Братиславском аэропорту, эксперты Министерства сельского хозяйства рассказали пассажирам о запрете на ввоз растений из стран третьего мира и об исключениях. Многие пассажиры даже не знают, что они могут везти в Словакию вместе с таким растением. Петра Ванкова продолжила свой рассказ.
3: Например, сейчас вылетает рейс в Северную Македонию. Сегодня для нас очень удачный день, потому что довольно много вылетов в страны третьего мира. Так что мы действительно нашли здесь в аэропорту целевую аудиторию. Но, конечно, эта информационная кампания касается не только путешественников, которые сегодня едут в страны третьего мира. Во время любых путешествий людям необходимо помнить о необходимости соблюдать осторожность и, возможно, те виды деятельности, которые, как нам кажется, не могут быть проблематичными, на самом деле таковыми и являются. Главная цель кампании – убедить людей не привозить домой растения из отпуска, а проводить там приятные моменты.
2: Одно из мероприятий в рамках Международного дня охраны здоровья растений проходит здесь, в аэропорту. Что это за мероприятие и в чем суть всей информационной кампании? Ведь, как мы знаем, это общеевропейская кампания.
4: В подстате днес є международный день здоровья рослин.
3: Сегодня отмечается Международный день охраны здоровья растений, провозглашенный Организацией Объединенных Наций. И в этот день также стартует европейская информационная кампания, за которую отвечает Европейское управление по безопасности пищевых продуктов. Мы представляем его как контактный пункт европейского органа, а именно Министерство сельского хозяйства и развития сельских регионов в сотрудничестве со специалистами по растениям из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний в Братиславе. Цель состоит в том, чтобы объяснить людям в каждой стране, участвующим в этой кампании, почему важно охранять здоровье растений. Это также связано с тем, что мы должны понимать, что растения составляют 80% потребляемой нами пищи. Конечно, они очищают воздух, которым мы дышим, и очень важны для кормления скота. Потому если мы не будем охранять наши растения, мы очень быстро можем подорвать нашу продовольственную безопасность и фактически оказаться в ситуации, когда еды не хватит.
2: Тома Шталига из Центрального института сельскохозяйственного контроля и испытаний рассказал нам подробнее о том, что больше всего интересует путешественников и как они реагируют на подобную кампанию, приуроченную к Международному дню охраны здоровья растений.
5: Многие люди осведомлены по поводу данной проблематики и не привозят с собой никаких растений из отпусков в странах третьего мира. Некоторые были удивлены, что такая компания вообще существует, что чему-то подобному уделяется внимание. Однако большинство людей соблюдают европейские правила о запрете на ввоз растений из-за рубежа, хотя некоторые признались нам, что иногда привозили предметы из дикой природы, но это были скорее морские ракушки и тому подобное. Так что, например, это не касалось растений.
2: Важно отметить, что европейские правила, запрещающие импорт растений, распространяются не только на сами растения, но и на семена.
5: Да, многие вредные организмы, невидимые на этих растениях, могут быть микроскопическими по размеру и таким образом переноситься посредством них. По этой причине люди могут не знать, что вредные организмы скрываются в этих растениях. И затем, когда они внезапно попадают в Европу или Словакию, они могут закрепиться и адаптироваться к климатическим условиям, которые на данный момент существуют в Словакии.
2: Цель Международного дня охраны здоровья растений – привлечь внимание к важности здоровья растений для устойчивого будущего, продовольственной безопасности, борьбы с бедностью, защиты биоразнообразия и экономического развития. Растения обеспечивают 80% потребляемой человеком пищи и 98% кислорода, которым мы дышим. Однако ежегодно до 40% мирового урожая теряется из-за болезней и вредителей. Праздник подчеркивает принцип «единое здоровье», который признает взаимосвязь здоровья человека, животных, растений и окружающей среды. Болезни растений могут повлиять на безопасность пищи, здоровье животных и в итоге людей. Без здоровых растений невозможно победить голод, защитить окружающую среду и сохранить биоразнообразие.

Дорогие слушатели, в сегодняшней спортивной рубрике мы сосредоточимся на проходящем чемпионате мира по хоккею с шайбой в Швейцарии. У словаков самый молодой состав среди всех команд, участвующих в турнире. В этой связи давайте на мгновение вернемся в январь 2024 года и вспомним, как словацкие хоккеисты второй год подряд проиграли в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров до 20 лет в дополнительном времени. На этот раз с финном со счетом 3-4. Один из лидеров той команды, Максим Штербак, еще долгое время стоял на коленях у борта, мысленно прокручивая в голове ситуацию, произошедшую несколько секунд до пропущенного гола, когда он допустил ключевую ошибку, наивно позволив себя обойти. Капитан Адам Сикора со слезами на глазах смотрел на ликующих финнов. Для нас это отличная мотивация – однажды вернуться на чемпионат мира среди взрослых и попытаться там добиться большего, сказал тогда Сервац Петровский в послематчевом интервью, пытаясь преобразить большое разочарование в положительную надежду на будущее. Сейчас май 2026 года, и на чемпионате мира среди взрослых во Фрибурге, Швейцария, в сборную Словакии входят 7 бывших представителей команды на вышеупомянутом юниорском чемпионате двухлетней давности. Нападающие Адам Сикора, Филипп Мешар, Сервац Петровский, вратарь Адам Гаян, защитник Вильям Кмец, все эти ребята 2004 года рождения, и защитники Максим Штербак и Лука Радивоевич, 2005 и 2007 года рождения. Спустя почти 2.5 года, когда его спросили о тогдашнем высказывании после матча, Петровский подтвердил, как трудно было смириться с поражением после такого турнира, на котором юная команда до этого момента играла блестяще. Тем приятнее, что теперь здесь снова встретилось так много тогдашних товарищей по команде, уже в составе команды взрослой сборной. Нападающий команды НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Адам Сикора выразился тоже в этом духе, что хотя время идет и карьеры игроков из команды развиваются отдельно, группа тогдашних юниоров, обладавшая большим потенциалом на успех, чем они в итоге достигли на крупном турнире, остается сплоченной и по сей день. По его словам, когда он снова увидел этих ребят, он отчетливо почувствовал самые положительные взаимные эмоции, именно потому, что они многое пережили вместе, как одна команда. Они до сих пор остаются группой, в которой поддерживают друг друга. Это чувство между ними сохранилось. Несмотря на неудачу двухлетней давности, тот турнир явно выполнил свою задачу по подготовке будущих представителей взрослой команды. Несмотря на то, что по разным причинам у Словакии на чемпионате мира в этом году не самый сильный состав команды, тренер Владимир Орсак пытается найти в

0: в основном благодаря безупречному Самуэлу Главою на воротах. Сразу же после того, как закончилось удаление, Кристиан Поспишил получил отличный пас на синей линии от своего брата Мартина Поспишила из оборонительной зоны, сумел оторваться от норвежских защитников и хладнокровно отправил шайбу в верхний угол ворот с Тобиасом Норманом.
1: Кристиан Поспишил, шанс, гол! Кристиан Поспишил по фамозной прировке брата Мартина.
0: После в матчевом интервью для словацкого радио Кристиан Поспишил прокомментировал свой гол. Сразу после забитого гола, когда я сел на скамейку запасных, я вспомнил, как 15 лет назад мой брат ежедневно пасовал мне шайбу перед нашим домом в жилом квартале. Я должен очередной раз похвалить Мартина. Он показал сегодня, почему играет в североамериканской НХЛ. У него очень высокий уровень мастерства игры. В матче против Норвегии мечта братьев Поспишилов сбылась. Они вместе вышли на лед в национальной форме на чемпионате мира и даже забили важный гол для команды сразу во время общей премьеры. Однако, как добавил старший брат Кристиан, суть их игры заключается вовсе не в индивидуальном успехе каждого из них. Мы с братом сказали друг другу, что здесь играем не только мы вдвоем, а вся команда. И самое главное – это играть именно за всю команду, а не просто думать о том, играем ли мы вместе на льду или нет. Мы должны показать командный дух, если хотим добиться успеха на этом турнире. После того, как норвежец Тоблар сравнял счет в конце второго периода, словаки начали третий период с тактическими изменениями в составе. Оливер Аукульяра, самого результативного игрока матчей плей-офф чемпионата Швеции этого года, в первом звене заменил Мартин Фашко Рудаш. Терпеливая игра словаков наконец принесла свои плоды на 49-й минуте. Защитник Мислав Росандич сделал великолепную передачу из своей зоны на Адама Лишку на атакующей синей линии, который в одно касание передал шайбу капитану Мареку Гривику перед пустыми воротами, и тот спокойно отправил шайбу в ворота. Таким образом, словацкой команде удалось одержать эту крайне трудную победу у вовсе непростого соперника. Во втором матче турнира словаки одержали, как говорится, обязательную победу по предварительным расчетам над сборной Италии под руководством выдающегося финского тренера-легенды Яалонена. Молодой защитник Йозеф Вильям Кмец и нападающий Оливер Окуляр, чемпион Швеции этого сезона в составе команды Шелефтео, забили свои первые голы на чемпионате мира. Кроме них, как и в первом матче, отличились Марк Гривик, вновь после передачи Росандича, и Кристиан Поспишил, которому снова отдавал пас брат Мартин. Главным открытием матча для словацких болельщиков стал, в частности, автор победного гола Вильям Кмец. Если у зрителей во время матча с Италией возникло ощущение, что он часто появлялся на льду, то это было не просто ощущение. Наградой за его дебютное выступление стало то, что он стал вторым по частоте использования защитником Словакии, проведя на льду 19 минут и 57 секунд. Дебют Кмеца на чемпионате мира также стал его дебютом в основном составе национальной сборной. Он подарил зрителям много ярких моментов, благодаря чему его выступление заслуживает в основном оптимистичной оценки. В интервью для словацкого радио он прокомментировал забитый им гол в ворота Италии. Я попытался быстро бросить шайбу в верхний угол, когда вратарь был немного низко, хотя у меня не было времени поднять голову. Я не попал идеально, однако шайба от вратаря удачно отскочила на мою клюшку, и во второй раз мне уже удалось забить. Это потрясающее чувство. Я очень благодарен за то, что смог забить, и, конечно же, отпраздновать победу с нашими болельщиками, которые в большом количестве приехали в Швейцарию. Это было невероятное ощущение. Словацкая национальная хоккейная сборная потеряла свою 100% успешность в матче на проходящем чемпионате мира в третьем матче. Команда тренера Владимира Орсага все-таки обыграла словенцев со счетом 5-4 в группе «Б» во Фрибурге. Однако на этот раз для этого им потребовалась серия буллитов. Победа над Словенией со счетом 5-4 в серии буллитов немного разочаровала большинство словацких болельщиков, поскольку хоккеисты неосторожно упустили третье очко, набрав только 2 из-за пассивной игры в третьем периоде. Однако, если попытаться найти позитивные моменты в матче, то одним из самых важных было выступление Филиппа Мешара. 22-летний нападающий сначала забил гол на 3-2 во втором периоде.
2: Шарца удержал на пуку. И острова гол!
0: Такой удачный момент в матче был нужен именно Филиппу Мешару. После драфта НХЛ 2022 года имя Филиппа Мешара часто ассоциировалось с Юраем Славковским, поскольку Монреаль выбрал обоих в первом раунде. Они постоянно были вместе на первом тренировочном сборе, их товарищи по команде даже придумали им общее прозвище «Бэтмен и Робин». В то время как Славковский тогда добился успеха и сейчас является одним из лидеров Монреаля, Мешар пока играет в низшей лиге АХЛ. Теперь, спустя долгое время, у обоих был один и тот же знаменательный день. Утром словацкие болельщики радовались выходу Славковского и его команды «Монреаль Канадиенс» в финал Восточной конференции в битве за заветный Кубок Стэнли. А вечером Мешар порадовал их победным голом в серии буллитов в матче против Словении.
2: Мешар versus Horak.

0: Мешар подтвердил наше дешное лидерство.
1: Мешар мог быть доволен индивидуальной игрой, но с точки зрения команды она была далека от идеала. У словаков было много шансов забить больше голов, однако они не смогли реализовать свое преимущество и испытывали трудности в третьем периоде. Несмотря на это, игроки и тренер подчеркнули, что матч завершился победой, хотя и с приобретением 2 очков, а не 3 в турнирной таблице. По-настоящему сложные матчи с гораздо более сильными соперниками у словаков еще впереди. Самый популярный в Словакии вид спорта в прошлом подарил болельщикам множество прекрасных и незабываемых эмоций. И, как говорится, спорт действительно непредсказуем. Поэтому, как бы ни закончился турнир, мы будем болеть до самого конца. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире. Или традиционно на словацком языке «Пекни викенд, а до почутя».
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, žiletkou pakelite, šermujem celko hrabro.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио «Словакия» из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В-1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АЭС В-1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне заседании в Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банско-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Весело было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банско-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения региона в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки в Аламоуце будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Чески Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки в Аламоуце под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и Радио Регина Запад. В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находятся созвучия, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тырнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989 обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Еленкой Кметьевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 1989 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, что мы вспомнить, мают те их салами, колбасы, капусту.
3: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлахских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлах – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлаха Людмила Шомракова.
1: История надлахских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлах был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году.

0: отображена наша надлакская жизнь.
1: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
2: Когда закончили нашу школу, сделали, которые надобудно им доволи, чтобы пригласили на хоцякую высокую школу в румынском.
0: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
1: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
3: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
1: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паника, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АСВ-1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска-Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне Лондоне и Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банска-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Весело было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банска-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки «Валамоуцы» будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Ческий Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки Валамоуцы под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» — это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмерице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмерице лежит недалеко от города Пезинок. В долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмерицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмерицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмерицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмерицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинула сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местными командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, что мы вспомнить, мают те их салами, колбасы, капусту.
3: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
1: История надлакских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем в венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из

0: быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
1: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АСВ-1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне заседании в Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банско-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Веселу было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банско-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки «Валамоуцы» будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Чески Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки Валамоуца под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» — это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червяный камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечкова.
2: Когда мы в 1989 обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечкова добавляет.
2: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 1989 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлахских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлах – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлаха Людмила Шумракова.
1: История надлахских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлах был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
4: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткали с различными узорами.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АЭС В1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска-Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне Лондоне и Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банска-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Весело было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банска-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки «Валамоуцы» будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Ческий Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки Валамоуцы под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и Радио Регина Запад. В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинула сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Надлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Надлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
2: Занимаемое то школство, велократ навчивали дивадла.
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
3: Первое, что мы вспомнить, имеют их салами, колбасы, капусту.
4: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
1: История надлакских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
1: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмиречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиречан, чтобы им повезло. Ведь будмирецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на